0: Somebody Talk To Me. Это Алиф Арбан и Рене Миллер. Прямо сейчас сколько же драйва в этой истории, а? Такой нам точь по вкусу. Резюмируем. Коллаба ребятам удалась на славу. Бочка, да, по большому скажу, ждет нас далее. И самое главное, разножанровость нам точно гарантирована. Джейсон Деруло и Френч Монтана назначаются ответственными за дэнс-холл Tiptoe совсем скоро. Трек на стыке синти-попа и поп-рока представит группа Tokyo Hotel. Послушаем California Night. А вот еще раньше с нами Майли Сайрус с дэнс-поп-суперхитом End of the World. Вся эта музроскошь впереди на Европе Плюс. Оставайся, выбирай тот стиль, который тебе ближе всего.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Насосы для воды. Насосные станции. Поверхностные насосы. Погружные и скважинные. Дренажные насосы. В сети магазинов «Гидролюкс». Качают, подают, отводят. Работают. Насосы в магазине «Гидролюкс». На Гамарника 82 и в других районах города.
3: Ты живешь в новостройке? А я в бабушкиной хрущевке. А по факту нам обоим нужен ремонт ванной. Керамогранит и сантехника для ванной где? В ДВ «Керамик». Нам туда надо.
4: ДВ «Керамик».
3: Амурский бульвар 3 и Воронежская 144.
5: Учись комфортом. Води уверенно. САО-27 сдашь на права. Проверено. Обучение категориям А, В, С, Е и Д. САО-27. Твоя автошкола.
6: От создателей «Драйв-27».
5: 28-01-08.
1: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ждем бригаду 12 числа, но, и без классного раннего пробуждения мы тебя оставить не могли, поэтому с 4 по 8 мая лови майское У здесь на Европе Плюс. Тимур Бодров будет дарить тебе подарки и настраивать на рабочие дни, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки, Билли Айлиш, Birds of a Feather, также Эван Холлоу впереди, будь рядом.
1: Европа Плюс Хабаровск, для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Регион 24». Жилой комплекс «Воронежский бульвар». Сегодня днем в Хабаровске максимум плюс 12. Малооблачно, безветренно.
4: Там, где встречают рассветы, где растут деревья и дети, где дом – это место силы. Жилой квартал «Воронежский бульвар» от «Талан». До конца мая скидки на ограниченный ассортимент квартир до 15%. Подарите своей семье пространство для счастья. «Воронежский бульвар». 938-938. ОСЗ «Талан Регион 24». Проектная декларация на наш номер.
5: Реклама. Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл Центр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в «Металл Центр». Получай деньги. 20 11 88. Звони. Лицензия L028-01-290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
6: Масло выгодно менять в «Элране». 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа. Всего 5250 рублей. В «Элран». Во всех районах города. Звони. 3-0.
7: Это он! Это он! День рождения «Миллион». Магазинам радости 15 лет, а праздник для вас. Совершай покупки, смотри кино, играй в VR-клубе с 24 апреля по 6 июня, копи чеки от 3000 рублей и выигрывай главный приз – миллион рублей. И другие призы.
8: Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения на сайте prizmoney.ru.
9: Подарок, который угадает любое желание, даже если оно еще не созрело. Это не просто билет в кино, это свобода выбора. Пусть выберет сам. Любой из 5 кинотеатров в разных районах города. День, время и, конечно, фильм мечты. Подарочный сертификат от сети «Кино КХВ». Подари кино, подари эмоции. Подарочные сертификаты «Кино КХВ».

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, разрешаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп. Здесь на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. Впереди Тиесто и Брайана Грей с темой Beautiful Places. Чуть раньше с нами Домена Дэвид с красивейшей историей Next Summer. Начала ли суперхит от Эвелон Рокстон Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай и Мани, Мистера Пробза и многих-многих других. Ничего не пропусти.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Уже в кино.
14: Я больше не дерусь.
15: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
16: Какой план?
14: Разбить ему мордово.
16: Хороший план.
14: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
10: Категория 18+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тиесто и Брайана Грейс, Beautiful Places. Ну, чем лучше становится погода, тем больше хочется выходить из дома, тем больше всяких Beautiful Places, прекрасных мест хочется посещать. Да, в столице погода наладилась, надеюсь, в твоем городе тоже. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Бибер, Рекс и Фейфес, Хаус, вещицы New Religion на подходе. Прежде вдарим немного психоделик дэнса. Встречай Дуа Липа с историей Illusion, а вот еще раньше не пропусти Cardigans и Alternative Pop, Superhit и Raise and Rewind здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
4: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин Хабаровск, улица Калинина, 71. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-09.
5: Но каков?

0: rf или по телефону 260-540.
1: ООО «Специализированный застройщик Акватория ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
3: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
4: Я снимаю двушку, а у тебя ипотека. А по факту нам обоим нужен ремонт ванной. Керамогранит и сантехника для ванной где? В ДВ «Керамик». Нам туда надо.
5: ДВ «Керамик».
6: Амурский бульвар 3 и Воронежская 144.
7: Насосы для воды. Насосные станции. Поверхностные насосы. Погружные и скважинные. Дренажные насосы. В сети магазинов «Гидролюкс». Качают, подают, отводят. Работают. Насосы в магазине «Гидролюкс». На Гамарника 82 и в других районах города.
8: Масло выгодно менять в «Элране». 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа всего 5250 рублей. «Элран» во всех районах города. Звони 3-5-0.

0: Music — это то, что объединяет всех нас, и слушателей, и ведущих, и даже сотрудников других отделов здесь, на Европе Плюс. В подтверждение этого мы сколотили супергруппу Gimme, и в рамках диска Day устроили лайв-перформанс в шоу Rush. Исполняли крутейшие диск-хиты, между прочим. Как все это прошло 30 апреля, можете посмотреть уже в записи на сайте europaplus.ru или в сообществе Европа Плюс ВКонтакте. У нас далее больше когда побольше музыки. Teddy Swims с шикарнейшей новинкой Mr. Know It All, One Republic Connection, это же комрад Be Mine, впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – торговая марка от Максима. Майонез «Провансаль» – приятное дополнение для ваших блюд. Сегодня днем в Хабаровске максимум плюс 12. Малооблачно, безветренно.
4: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее – по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
5: Реклама. Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.
6: Рэми всегда выгодна.
7: Живите с комфортом в жилом комплексе «Голландский квартал». Закрытый двор без машин, огромная парковка и 5 минут до центра. Вся инфраструктура уже под рукой. Для медиков, педагогов и участников СВО специальные условия покупки. «Голландский квартал». Отличные виды на жизнь. Телефон 900-222.
8: ООО «СВО квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл-центр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в «Металл-центр». Получай деньги. 20 11 88. Звони. Лицензия L028-0290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
10: Зимняя резина не резиновая. Пора менять на летнюю. Широкий ассортимент шин и дисков. Цены от производителей. До 31 мая бесплатный профессиональный шиномонтаж при покупке комплекта шин или дисков. Сезонное хранение колес. Позаботься о своих шинах вовремя. В шинном центре «Шинопоинт». ЛАЗО 3, строение 1. Телефон 26-400. Подробности акции в шинном центре.
11: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
12: Учись с комфортом, води уверенно. САО 27 сдашь на права. Проверено. Обучение категориям А, В, С, Е и Д. САО 27. Твоя автошкола.
13: От создателей Драйв 27.
12: 28-01-08.
14: Больше хитов,

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, полчаса в режиме нон-стоп будем слушать суперхиты здесь, на Европе Плюс. Мы все подготовили, поэтому от тебя ничего не требуется, кроме комфортной громкости радиоприемника. Вместе с нами Ваня Дмитриенко с историей «Ртуц».
2: Если твой вдох, я принимаю в объятиях ночи.
1: Чуть раньше шла «The Second Voice» с новинкой «Let Me Be». А еще не пропусти «Брак с FTN» с суперхитом «Paid to Exist». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Энрике Иглесиас, банда Кренберис и многие другие. Продвигаемся вперед.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.
0: Реклама.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру.
8: ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море. С кроссоверами Амода C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Его работа Baby Doll, поп-рок суперстар, хип-хоп суперстар, актер в конце концов. Вот такой талантливый парень. У нас больше хитов и больше музыки впереди. В этот уикенд, утром этого уикенда здесь на Европе Плюс. Только суперзвезды. Настоящие будет Кайли Минок, Лайс Камера, Экшен, ее дэнс-поп-хит. Будет команда Джим Класс Хирос. Там тоже тебе и про хип-хоп, и про поп-рок звучание все будет. Будет Эбон и Холлоу, буду я. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня, классного продолжения уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
2: Живите с комфортом. В жилом комплексе «Голландский квартал». Закрытый двор без машин, огромная парковка и 5 минут до центра. Вся инфраструктура уже под рукой. Для медиков, педагогов и участников СВО специальные условия покупки. «Голландский квартал». Отличные виды на жизнь. Телефон 900-222.
4: ООО «СЗ Свой квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получаете код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
6: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
7: Твоя кошка ходит под ванну, а я хочу совместить туалет и ванну. А по факту нам обоим нужен ремонт в ванной. Керамогранит и сантехника для ванной где? В ДВ «Керамик». Нам туда надо.
8: ДВ «Керамик».
7: Амурский бульвар 3 и Воронежская 144.
9: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Хабаровск», улица Калинина, 71. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
10: Но как

0: окна.
1: Самый высокий жилой комплекс на Топографе со смотровой площадкой на крыше. Подробности на сайте jkdefiskrasota.rf или по телефону 260-540.
2: ООО «Специализированный застройщик Акватория ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Масло выгодно менять в Вэлране. 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа всего 5250 рублей. Вэлран. Во всех районах города. Звони 350.
4: Есть такие места, в которых все как в детстве. Здесь жизнь, захватывающие приключения. Здесь не боишься быть таким, как есть. Здесь не стесняешься признаться в чувствах. Здесь живут те, кто делает тебя счастливым. Юникей. Создаем дома для счастливой жизни, где чувствуешь себя беззаботно, как в детстве.
5: ООО «Специализированный застройщик Шантье Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.
9: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: это Боб Синклер и Кайза. Их дэнс-поп-хит «I Can Wait» на Европе Плюс прямо сейчас. Мы такое с тобой наверняка любим. Я думаю, ты тоже любишь дэнс-поп-хиты. Мы вообще в этом сильно разбираемся. Здесь на Европе Плюс. Нас его сколько, чего только нет из дэнс-поп-индустрии. И целое шоу, и топ-клаб-чарт, и резиденс. Мы даже на сайте europaplus.ru и в нашем приложении мобильном собрали целый музыкальный поток. Называется «Парень». Так что заходи, послушай лучший саундтрек для уикенда. Это 100%. Еще есть Элок и Portugal The Man. Их тоже классная, тоже стильная и тоже танцевальная тема «Dive into the Ocean». Скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – торговая марка от Максима. Майонез «Провансаль». Приятное дополнение для ваших блюд. ИП «Березин». Завтра в Хабаровске до плюс 15. Малооблачно. Ветер северо-западный, слабый. Ближайшей ночью – плюс 5.
4: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический «Провансаль». Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее. По-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
5: Реклама. Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл Центр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в «Металл Центр». Получай деньги. 20 11 88. Звони. Лицензия L028-01-290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
6: Зимняя резина не резиновая. Пора менять на летнюю. Широкий ассортимент шин и дисков. Цены от производителей. До 31 мая бесплатный профессиональный шиномонтаж при покупке комплекта шин или дисков. Сезонное хранение колес. Позаботься о своих шинах вовремя в шинном центре «Шинопоинт». Лазо 3, строение 1. Телефон 26 400. Подробности акции в шинном центре.
7: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Насосы для воды. Насосные станции. Поверхностные насосы. Погружные и скважинные. Дренажные насосы. В сети магазинов «Гидролюкс». Качают, подают, отводят. Работают. Насосы в магазине «Гидролюкс». На Гамарника 82 и в других районах города.
1: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: впереди на Европе Плюс. Нас с тобой ждет больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Конечно, любимцы миллиардов, чего уж там. Команда BTS, их история Swim. Классика R&B, классика соул-музыки, Джей Шон и его работа Ride It. А еще классика дэнс-поп-хитов. Конечно, это великий Келвин Харрис и его история My Way. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30 минут, дождись.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 7 утра в Москве.

Тони Каллум Скотт на Европе Плюс. Да, великолепный голос Каллума Скотта очень красиво раскрывается в дуэтах с девушками Леони. А, кстати, с Леоной Льюис, как роскошно звучит Каллум Скотт. Да, спасибо ребятам за эту классную, приятную весеннюю тему «Stay». Мы двинем дальше. Впереди здесь настоящие хитмейкеры. Уж они знают, что такое суперхит. Это The Black Eyed Peas, Waste Love. Да, философский вопрос, но как красиво оформлен. Ждем его с нетерпением. Еще впереди здесь Animal England, Get Busy. И через пару минут Offenbach. By the way, меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

0: Европе плюс елка. Проще. Ну, давайте так, вы сами решаете, проще вам сегодня быть или сложнее. Сегодня воскресенье, хотя, может быть, и проще. А может быть, проще надо стать завтра, в понедельник. И относиться проще к понедельнику. Короче, давайте договариваемся на том, что вы сами решаете, какими вам быть сегодня. Мы вас поддержим лучшими хитами этой планеты. Впереди классная тема поп-рока от Эли Смёртон, No Roots. Будет также Тиеста и Бриэнна Грейс, Beautiful Places. А еще классная тема от Дэйв Тэмс, Rain Dance.
1: Европа Плюс.

0: Кристина Леонтью до финала этого часа, а еще скоро здесь Fastboy и Мод.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Да, если чувствуете какой-то намек в вашу сторону и ваше сердце свободно, может и правда стоит попробовать, а? Дерзайте, весна, лето, время открыться миру и расцветать. Да, вместе с Европой Плюс, конечно. Дальше здесь будем отдыхать вместе с Tokyo Hotel, California Nights. Будет также Jonas Brothers, Sucker. И через пару минут здесь Sam Felt и OAX, My Heart Goes. Мы с вами тоже идем дальше. Меня зовут Макс Филин. Всем, кто отдыхает вместе.

Don't Stop Me, The Second Voice на Европе Плюс, Let Me Be, да, мы не останавливаемся, мы продолжаем отдыхать, что бы там сейчас ни происходило, стоите ли вы в пробке, или может вы и вовсе работали все эти майские, неважно, душой и телом мы должны вайбом отдыхать, с Европой Плюс это точно получится, впереди будем ловить Эбена, Hello, через пару минут еще впереди Бобсин, Клара, Кайзер, I Can Wait и Ивла Рок, Another Day, меня зовут Макс Филин, мы отдыхаем вместе с хитами на Европе+.

еще Avalon Rockston и Where to Go. В эти 30 минут также Westlife, Solida, будет проект Медузы и Джеймс Картер. Bad Memories, и через пару минут здесь Лорин.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 16 часов.

понедельник в майском У вместе с Тимуром Бодровым. Все, что вы любите, будет там. Будут хиты. Можно будет выиграть деньги. Это тоже приятно. Тоже всегда пригодится. Особенно перед новой чередой больших майских выходных. Так что да, делайте это. Включайте завтра в майское У с 7 до 10 с нолями по Москве. Пока выловики отдыхают, Тимур Бодров возьмется за ваше утро. У нас же пока впереди здесь тоже приятная встреча. Будет Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще будет Рики Мартин. Да, кто откажется от Рики Мартина? Будет Рики Мартин. А еще Оффенбах и Джастин Джесса. Over You. Скоро.

Body Talk. Что это мы делаем? Это мы танцуем дальше, отдыхаем здесь, на Европе Плюс, компания лучших хитов этой планеты. Это Али Фарбин, Рэнни Миллер, Body Talk. Да, тело нам шепчет, Body подсказывает. Ребята, скоро лето. Скоро лето, надо бы сжигать калории. Все лишние. И с помощью танцев, конечно, один из самых проверенных способов. Так что да, закрываем рот и больше выполняем движений. Дальше здесь точно энергичный танец будет. Энергичный. У нас впереди Gorgon City, Imagination. Встретим также Алана Уокера, Broken Swings. И через пару минут здесь Клан Карусел, Ride.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, продвигаемся все дальше, берем с собой лучшие хиты, вы добавляете звука, договор подписан. В эти полчаса здесь на Европе Плюс классная тема Broken Heart. Чуть раньше с нами Медуза, Don't Wanna Go.

0: мы проводим уикенд здесь, на Европе Плюс. Через пару минут в нашу компанию добавится Serial и Dean Lewis, Fala Dear Pete, а еще Beyonce, Jay-Z, Crazy in Love.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он инфлюенс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 17 часов.

0: Елки прямо сейчас на Европе Плюс. Проще, но можно пороще. Можно, конечно, майские праздники. Можно отдыхать, наслаждаться, получать удовольствие. Кто-то отправился на дачу, кто-то сегодня отправился гулять. Кто-то загорал сегодня даже, потому что в столице сегодня достаточно тепло. Прям вот хорошо-хорошо. Завтра будет еще лучше. 26 с плюсом. Мама дорогая, даже не верится в это. В общем, все это обещают нам синоптики. Я надеюсь, что в твоем городе тоже все попроще с погодой, все получше, посолнечнее. Ну и точно, 100% классно с музыкой. Отличная история от Madcon, Don't Worry, но прежде Дэвид Гетта и One Republic. I Don't Wanna Wait. Скоро.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов, больше музыки. It takes one night dancing in love to know.

Чехах, и в столице уже 19:34. Вот такая вот история. Кстати, настоящий бам-бам у нас был совсем недавно, в пятницу. Я думаю, что многие в курсе, о чем я говорю. Это Disco Day на Европе Плюс. И если ты пропустил этот момент, обязательно посмотри, как это было на нашем сайте europaplus.ru, либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Это было незабываемо. Это было очень красиво. Это было очень стильно. Вэл пел, Вики пела, ребята играли, тут общались. Антон Камолов, Артур, Саша. В общем, целая компашка, которая, ну, действительно умеет классно проводить время. Поэтому пропустил, посмотри. Европа Плюс.ру.

дальше. No One Leaves Discotheque... Нет, еще раз. No One Leaves This Discotheque Alive. Это тот самый Риальто. Ну и немного совершенно другой музыки. Brax XDN и Paid to Exist. I am paid to exist. Abundance on my list. И вся эта разная музыка здесь, на Европе+.

0: Покажи умные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: 8 вечера в Москве.

0: настоящая cool girl Тувело, шведская певица, красотка. Только что в бодром утре, 7 часов и 18, уже практически 19 минут. Это что значит? Надо просыпаться, значит, нужно умываться, чистить зубы, в общем, выходить гулять с собаками, слушать бодрое утро и ждать гороскоп, который ровно в половину уже ждет нас с тобой тоже. Все подробности от звезд к этому дню узнаем обязательно. И хиты Зиверт, Goodbye, очень красивая философская история. Также Ибен, Hello, все это для тебя, поэтому оставайся.
1: Все, с понедельника начинаю. Ну, со следующего. Хотя, зачем ждать?
2: В Onyx Black Sport. Прямо у вас дома. Onyx Black. Начни сегодня. 988-906.
3: Застройщик ООС «Зафимида». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Масло выгодно менять в Велране. 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа всего 5250 рублей. Велран. Во всех районах города. Звони 3-5-0.
5: Это он! Это он! День рождения миллион! Магазинам радости 15 лет, а праздник для вас. Совершай покупки, смотри кино, играй в VR-клубе с 24 апреля по 6 июня, копи чеки от 3000 рублей и выигрывай главный приз – миллион рублей. И другие призы.
6: Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения на сайте prizmoney.ru.
7: Звук поставим на...
8: Небо Рекордс представляет 27 мая Платинум Арена. Большой концерт группы Добро.
9: На часах 00.
8: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города. 6+.
10: Европа Плюс, Хабаровск, радиоканал. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-27-00603 от 10 февраля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
11: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: Спонсор выпуска ЖК «Дом Бонсай» на Энергомаше.
3: Уже половина восьмого в городе Хабаровске. Давай узнаем, что в этот понедельник, 4 мая, для нас приготовили звезды Овны. Постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы. Многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы. Благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки. Прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы. Сегодня держите ушки на макушке. Девы. Без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы. Уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы. Сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы. Если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги. Вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей. Не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И, наконец, рыбы. Каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.
2: Ваш комфорт плюс на Энергомаше. ЖК с деревьями на балконах, дом бонсай. Большой двор в центре города, 5 выездов на главные дороги. Теплый 100% монолит. Поиск «Дом бонсай» на Энергомаше. ООО «СЗ Мой выбор». Проектная декларация на наш дом РФ.
0: Гороскоп.
1: Пропустил? Лови через час на Европе+.

0: Словарный запас
1: на Европе Плюс.
2: 7:35 в городе Хабаровске. Совсем скоро буду разыгрывать пачку кофе от Сиеста Кофе. Бодрящий, вкуснейший подарок можешь выиграть, если первым дозвонишься по номеру 7:47 020.
1: Прогноз погоды.
3: Партнер выпуска ООО «Велран». Меняй масло в «Велране», останутся деньги в кармане.
2: Солнечное и уже очень теплое майское утро встречаем. Плюс 6 на термометре сейчас. Максимум ожидается плюс 15. В течение дня в Хабаровске малооблачно. Ветер северо-западный слабый.
0: Нужно японское масло. TCL. Произведено в Японии. Моторное масло TCL для бензиновых и дизельных двигателей. В сети автокомплексов «Велран». Меняй масло в «Велране». Останутся деньги в кармане. Звони. 7:05.
1: Реклама.
4: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
5: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
6: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Хабаровск», улица Калинина, 71. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
7: Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металлцентр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в «Металлцентр». Получай деньги. 20-11-88. Звони. Лицензия L028-0290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
8: Твоя кошка ходит под ванну, а я хочу совместить туалет и ванну. А по факту нам обоим нужен ремонт в ванной. Керамогранит и сантехника для ванной где? В ДВ Керамик. Нам туда надо.
9: ДВ Керамик.
8: Амурский бульвар 3 и Воронежская 144.
10: Зимняя резина не резиновая. Пора менять на летнюю. Широкий ассортимент шин и дисков. Цены от производителей. До 31 мая бесплатный профессиональный шиномонтаж при покупке комплекта шин или дисков. Сезонное хранение колес. Позаботься о своих шинах вовремя в шинном центре «Шинопоинт». ЛАЗО 3, строение 1. Телефон 26-400. Подробности акции в шинном центре.
0: Европа Плюс представляет Джонни. Большой сольный концерт в Хабаровске. 29 мая, арена Европей. Билеты уже в продаже.
5: Аудитория 12+.
11: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: словарный запас
1: на Европе Плюс.
2: 16 на 7, минутная на 40. Играем вместе с Андреем, который первый дозвонился после моего сигнала. Андрей, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Андрюш, ну рассказывай, ты веселый такой, бодрый. Что уже успел сделать за сегодняшнее утро понедельника?
3: Встать, позавтракать, вот везу супругу на работу.
2: Какой молодец, супругу на работу везет. Ну просто замечательно. Что, ребята, супруга, я думаю, тебя там поддержит, поможет, если нужно. Как ее зовут, кстати?
3: Ольга.
2: Ольга. Ну, тогда тем более у тебя нет шансов не выиграть. Потому что это мое любимое имя, если ты еще не понял. Ну что, Андрей, давай разбираться с заданием. Сегодня день рождения складного зонтика. Вот изобрели его еще в Древнем Китае, оказывается. А потом уже в Париже прямо в массовое производство вынесли. Так что давай поговорим, кто может зонтиком пользоваться. Что за люди такие? Три варианта ответа на букву «Д». От тебя жду 20 секунд. У тебя время пошло.
3: Дети, друзья,
2: раз, два.
3: Дорогая, любимая супруга.
2: Три, по имени Ольга, видимо, да?
3: Да-да-да.
2: Ну что, все, вот и помогла тебе, дорогая супруга по имени Ольга, выиграть пачку кофе от Siesta Coffee. Андрей, поздравляю тебя, классно вам с Ольгой добраться до работы. Где, кстати, вы там
3: спасибо.
2: Находитесь? На какой улице вы едете? Какой улице передавать привет?
3: Калинина.
2: На Калинина, всей улице Калинина. Огромный привет, друзья, порадуйте за Андрея с Олей. Ребят, классного дня вам, спасибо за игру. Пока-пока.
3: А мы
2: летим вперед. Элли Голдинг, Love Me Like You Do, прямо сейчас в твоих динамиках.
0: Бодрое утро на Европе Плюс. We'll be right back.

0: French Montana и Макс Бей только что в бодром утре. Очень стильно, очень круто, очень так пробуждающе то, что нужно с самого утра. 7 часов 48 минут в городе Хабаровске. Летим вперед к хитам. В финале этого часа поставлю для тебя парочку. Нетленка от Бейонсе и Шакиры, Beautiful Art. Чуть раньше Ava Max, My Oh My.
1: Спонсор утреннего шоу ООО «Талан Регион 29». Новый проект «Клубный дом на Калинина».
2: Вид на Амур и панораму города, исторический центр, приватный мир и закрытая комьюнити жильцов. Клубный дом на Калинина от «Талан». Убедитесь в этом сами. Запишитесь на экскурсию. Ваша квартира мечты ждет. Подробнее 938-938.
3: ООО «Специализированный застройщик «Талан Регион 29». Проектная декларация на наш номер.
4: Европа плюс для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Муз-ТВ представляет премия «Муз-ТВ-2026. Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
13: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: «Пятерочка» выручает!
13: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
15: Это волшебное дерево.
16: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
17: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
18: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Европа плюс. Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. Сверяем стрелки в Хабаровске ровно 8. Европа Плюс. Новости на Европе Плюс. Их принес нам Владимир Лозовой.
2: Спонсор выпуска ЖК «Дом Бонсай» на Энергомаше.
3: Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Весь мир ждет выступления президента России на Параде Победы. Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома. Дмитрий Демешин посетил лучшую инклюзивную школу страны. Далее подробности. Выступление Владимира Путина на Параде Победы в Москве ждет весь мир, сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии. Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не брать трубку от родных, чтобы затем позвонить их родственникам и сообщить, что те якобы в заложниках, потребовав за них выкуп. Аферисты находят жертв в онлайн-играх, предлагают что-то купить, а после оплаты пугают детей, что те перевели деньги запрещенной организации, родителям грозит уголовная ответственность. Ребенку внушают, что спасти взрослых может только он, ну а секретные миссии нельзя никому рассказывать. Мэр Хабаровска заявился на партийный праймерис для участия в сентябрьских выборах в Госдуму. Эта информация появилась на сайте партии, пишут «Ведомости». Напомню, Сергей Кравчук был избран главой города в 2018 году, переизбран в 2023. Уточню, что в прошлом году прямые выборы мэров были отменены. Теперь глав городов избирает Дума из кандидатов, представленных губернатором. Дмитрий Демешин посетил школу-интернат в Вяземском районе. Он остался под впечатлением от увиденного. В учреждении создана настоящая агрошкола. На территории есть своя ферма с коровами, овцами, кроликами, лошадьми. Воспитанники учатся ухаживать за животными, выращивать растения и даже пробуют себя в сыроварении. Школа-интернат вошла в десятку лучших инклюзивных образовательных организаций страны. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Около 6 градусов тепла по-прежнему в Хабаровске, ясно, а днем до плюс 15, малооблачно. И в завершении выпуска Гарри Поттера россияне в основном знают по фильмам, а не по книгам Джон Роулинг. Это показали социологические исследования. Фильмы о знаменитом волшебнике смотрели 74% экономически активного населения страны, книги читали из них 31%. Молодежь до 35 лет заметно активнее интересуется миром магии. Фильмы видели 87%, и почти каждый второй читал книги, но с возрастом интерес падает. Эфир «Европы Плюс» продолжит «Бодрое утро».
2: Ваш «Комфорт Плюс» на «Энергомаше». ЖК с деревьями на балконах, дом бонсай. Большой двор в центре города. 5 выездов на главные дороги. Теплый 100% монолит. Поиск «Дом бонсай» на «Энергомаше». ООО «СЗ Мой Выбор». Проектная декларация на наш дом РФ.
4: Бодрое утро на Европе Плюс.
0: Будет Хабаровск по будням.
1: 8:03 в Хабаровске. Сверили стрелки, теперь давай сверять календарь. 4 мая. Он нам сегодня показывает. Это понедельник, первый майский понедельник. Так классно в него врываться, потому что он и теплый, и солнечный. И просто предвещает нам то, что у нас еще впереди одни длинные выходные. У нас впереди целый май. У нас впереди целое лето, друзья. Все классно. Просыпаемся именно с таким настроением. Бодрое утро в твоих динамиках. Меня зовут Оля Мосина. Еще один час уже открыли с тобой. Давай узнаем, что интересного этот день нам принес, если верить интернету. Например, сегодня отмечается день любителей вермишелевого супа. Вот так вот, если ты еще не придумал, что приготовить на обед, что поесть, то, пожалуйста, вермишелевый суп сегодня, я думаю, самое актуальное блюдо. А также интересный такой праздник — Международный день уважения кур. Вот так. Надо уважать сегодня кур, и, наверное, тогда не есть вермишелевый суп, потому что он часто как-то на курице, на курином бульоне варится. В общем, как-то интересности какие-то прям приносит этот день. А еще, например, сегодня отмечается Международный день пожарных. Вот буквально недавно наша российская пожарная охрана отмечала свой праздник, вот 30 апреля. А тут вот Международный день пожарных, так что пожарные продолжают отмечать свои праздники. Дорогие пожарные, спасибо вам за ваш труд. Пусть у вас будет меньше работы и больше зарплаты. Каждый раз готова это говорить, потому что невероятно важные ребята. невероятная, невероятно важная профессия. У нас тут тоже кое-что важное в «Бодром утре» есть. Это, конечно же, игры и подарки. 8.40 будем играть в голодные игры. Разыграю классный подарок. Это коробка чипсов от «Бингра». Целая коробка. Огромная, большущая. Если хочешь ее выиграть, то дожидай сигнала к игре обязательно. Чуть раньше гороскоп, ровно в половину. Все подсказки к этому дню узнаешь. И хиты Кайра, «Красотка», ее «Сор» чуть позже. Эвелин Рокстон, «Вертига» тоже, но уже немного пораньше. А прямо сейчас здесь «Биг Стоп Лак» и «Пост Малон Колд».
2: Спонсор утреннего шоу ООО «Талан Регион 29». Новый проект «Клубный дом на Калинина».
5: Вид на Амур и панораму города, исторический центр, приватный мир и закрытая комьюнити жильцов. Клубный дом на Калинина от «Талан». Убедитесь в этом сами. Запишитесь на экскурсию. Ваша квартира мечты ждет. Подробнее 938-938.
6: ООО «Специализированный застройщик «Талан Регион 29». Проектная декларация на наш номер.
4: «Бодрое утро» на Европе+.